Yishu sakandi char chongchong babjiri, tochong kortu yang gani, kortu yang nyashchi wati. Machingi sakandi char mrangtsam babjiri, tochong kortu yang gani, kortu yang nyashchi wati. Tongrangi sakandi char mrangtsam babjiri, tochong kortu yang bjergani, kortu yang nyanga wati. Na kormu sakandi khanamra patanga na char chongchong babjiri, tochong kortu yang bjongani, kortu yang nyanyi wati. Rtatangi sakandi chakchin babjiri, tochong kortu yang jubjini, kortu yang nyashchi wati. Штомшкург саркенде чаршин бабжери тодон кортканг чисни кортканг нихи бат ванонг саркенде чарм дансан бапани на тгчир бабжери тодон кортканг жоңани кортканг нихи бат пянг саркенде чарчин бабжери тодон кортканг жоңани кортканг ярсан бат хутуг саркенде чарчин бабжери тодон кортканг жожини кортканг нисти бат Менхэг савчгандэй чар чунг бабжири, жудан гуртгэй ангэб жиргэнэй, гуртгэй ангэн нэрдэн ваат. Гуалунгу сакэндэй чар чунг чунг бабжири, жудан гуртгэй ангэб жигсэнэй, гуртгэй ангэб жиргэй ваат. Шунхуаг сакэндэй чар мрангцэн бабжири, жудан гуртгэй ангэб жиргэнэй, гуртгэй ангэн нэржи ваат. Чакаг сакэндэй чар мрангцэн бабаны яна нам рапарн жиржири, жудан гуртгэй ангэ жобжинэй, гуртгэй ангэн нэрдэг ваат. Чанзаг сакэндэй чар мрангцэн бабжири, жудан гуртгэй ангэ жобжинэй, гуртгэй ангэн нэрдэн ваат.

ғайкүр дэвэ дамчуғ гунхан нэ Штархмлы яцэ кэрмэн дэвэ гюмгэн яны бар дэг жонлым гэв шуғ нэгэр нэмрэг хүрдэм шаджи ем бэ Тим цунсы ата кэнгэмжуғ гэ ламдуа шиг кэргэ да ярмарн жугу нэ набдан дэ кайчура Варкэв дэ на кэргэ ламдэ шигсу ежи ем бэ Гүрдэм гэ тэцэ мэтан лан күр кэр ата Рауан саны күрдэм сацэк варндэнэ сон мэчхун нүра яна күрдэм дэг лоджи тэштэрэв дахтун нэсэ кукэ Лячэ мэнцуғ намчэ Тодым алан шанда тусун намуэ да тэнэ Ану цэн хонгүг ра Ролым хабдыл тодым цунзэнгэм дэвэв шаврэндала Арамдага нангрусэ кукэ Дэйнар мачин цун шибдэ жиндрэм дэл тодым марачин гэ Нэртун нэртэг лэв да джапэ Цэ нэрнганин Яна даргун карцэн гумуса Дэ да джап нүг дамуга Дабжур згэрэ Дабжан дазу цамаг хигуны, цамаг нянгуны дамурла. Жинсны жинна талун сонжин амнима чинг нэркур, гангшкур гэ намбанда мүнсгэр. Шуу ярамар гэ нэркура, яркура, даркура, нэм мэнг азын голгса кэлгэд амнима чинг нянгур дэнди дэнэ гангаркура жиггону гэн даму гэ намбай ону цамаг гинэр. Рэдара данда чигучу рамшуны гэ сахши гэ нөцэй гэн гэн рэйшин джамжанда курдам шагу дамар. Нан джамжа курдам шагу нэ варкам дэда Данда сауз макуна не мазык джоумра не мазык шава не мазык дитунда лавачлык тонгнину котрела титавкада небрта теренглен синаранда чертангычу та ламгы ницк нони шанаян комоко тому ючер самда тингинда лохсы квари занжир кцатта яна теренг нис сарвагы цатта чанамби янунда дунгон титавкын небрта дячи калватан дячи лам дросусуга амни мачин кангры нен курк Адуулымда рейси гүрдімен үнесінда чына бағы панцынна пшалий панцынна кіргі көгіп жігі хигіп жігі мағғуса марғыса юна дамуғы чөра диянчыға тимдөйіп күнесілі на армачын няшіл қыртығымын дейда канақ санжырыда көлогу диянчыға өргі нам

ᱪᱤᱪ ᱥᱩᱜᱩᱱᱨᱟ ᱟ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱥᱤ ᱟ ᱭᱟᱜᱱᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱤ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱤ ᱭᱟᱜᱱᱟ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱠᱟᱞᱟᱢᱱᱮ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱫᱚᱢᱚ ᱜᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱪᱚᱜᱚ ᱭᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱱᱮᱢᱡᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱜᱚᱱᱫᱨᱟ ᱭᱟᱜ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱥᱠ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱚ ᱞᱚᱜ ᱪᱩᱜᱱᱟ ᱵᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱞᱟᱣᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱢᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱚ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟ ᱢᱟᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱜᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱨᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱞ ᱡᱮ ᱚᱱᱫᱚᱞᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱵᱚ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱮᱜᱚ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱜ ᱪᱩᱜᱱᱟ

0: хпис цама чатг муздан ке лучи идк лома кшира нина та жонжу самбар юна та жонжу самба тнера нга гигин гигин гэр кчу хану кна та шиг о кранги нина сим кчик диг гуни тан гэ адик тил юте ясе ук те мато нина тицу кунзу жон та шиг как
1: ан софта нэн гэ гергена чукат ян чик лома цама гэ та чу данжу гэ кур та цу кши капта чму ек
0: та кши нина к игзи гигин скана ма тана жашин гэ жна игзи гигин зинга тхэ к ни нэм мбратик Тянчик так, как и нам банина, так и нам, так, как у нас тхрунга язык куни, когда это, у нас тхрунга тхрунга язык куни, джу, язык куни, когда это, так, как камчук, так, язык кутанга, жигната, намина, язык куни, так, лавланда тейк.
1: Ри, та тхрунга ленсен, да, инги, нам джигджикю, я, так, кармаринга, марту, мейка, му. Ты на ганлока, ты на тачи, джигтрся, на донни, сейчас.
0: Гигин, зину, чани, та, тумуч, на, ангел, лучше, та, джигджик, на, не, анзухай, джу. Тянчика какунути хуйлурат кана канцмуичу тянчика лотла самзи майчу тянчика да лотк чуни трава ма тадгири ломаг кхе тохчу цама донд цама да нина кенина кан как рейнж да сидю да ломала чунаю ало ранно тасмгла кэ юка тентона да гегин ронтонаю ломала нина да Алурану тасым тенина хшиг одонтерде той дедахшиг ок кхенина трвайна дага кынгтан кашал шагунан дага так кхенина алурану тасым гуни дадги гуну тянжикта алурабла трварап алундала трванда алу шамбала трвайн кхенина к к тхцэд гэтинадан дик лотчик тонира кхенина к ташай алурану тасым гэнина да лотчик тонинина к лотчик шаватын к самаг лончуй тону не сигтан ниг лончуй мен гэл самаг лончуй тону тила каташи хижгжу самтан нянзе урну гуни дал хутина лотчитэн лхандым шону да да жаши жаш рынинина тнаманина шонтони лочхит гэнну да тиг какхтэр ниш сихя динада нина лочунга шану тигэ лосуг чимсон лосуг шану те дразы азунда там гумаг тамагуг тарын рантук кэни ваташи гюк та чимсон сна чимсон лосу тэне арантанна арантан лосу тэши гшаг та лозунга чин за чукмину лосямба лосямба ласула таши гюк кэнина гигинга яңа яңа кэ лосун гапс кэ нцут тянжи кэ чимсон гутчи лозун жан лозун майба гэ тянба ка кэцма чи тината тажу та кэни кэта гигина ук гигинда ук койдан дан шигэ ячи самогуни та кэнина Лужунг лгал, лужунг кунин лглама ризмда лама чигуну тумуен маатхинуа. О да гиген зина, кыгыл хутчык сөни шонаманлай хойлуг ичу. Дянчык шонаманла лужунг ичу да гиген сгэнган кырму. Дендната чыдырната гиген зина та кыенина та жирла шугжи мерата та. Та кыенина та жигзиг атанын кыенина жигзиг гиген ина жигзиг юнун ямик. Гиген гиген кыенина гиген манчвага жигзла ян кыенина тантут газы мен тмуга нацра юк тендрата гигин самагра жигзглар аноник ондони лужун идэт ян лотчик шуни ангитсона жигзгатны жигзгатны лужун идэт та жигзгинде нина чижи жигатны тянчика госумна кандгут жигзгинде юха кетина томанан багра аник хчиг ригнура кчира нина ти агент не масчик мар занкурчик мар давачик мар та локар ирин жок гэдэн да кчи хша шуни та жигзгинде аранх кэ жандуну хчинг да гигин зина онтон хиннина лотчикланы да татлэ гуйгура та жигзг дунира аранг тису кумбата да нан гижгиз да сига арзадын да тижута сига го чи качи гиндук
1: же же тани та чөрөнгө тавар сангина жирмг гергинзгинин этендани та лосунг гавтхын аж сам сама нема сигал хөвчл мени кавдын юу кому тому юуны гавтхынди та ронил файл тансун тхран саг сандана давр тацу игзгин да жи дали да карирнг цавара цеш хунди гөвч хоса пан тусхунса тому ёчер
0: Томода юка, таранга хаматани, таранга ранга шайтани, таранга чамцанга тандхамага, таке мандра, тамадина таранга нина сима янанга нисан джуматик, тина таранга сима янанта нухин тината, таза ока чанах чини, санах чини тината, ока тикатуты таранга нина, тар ороянзга нжамнина чакаситани, тианчика та сига ока ханжагана цадгата, ранга нина язык, рамзинда язык лама, чөрне ризг нэрчини динада симд дөнгөмөн итгэж ү. Тян чиг сим стечган итгэж ү. Симла гата к девазгра к масу насузда анх к тэни юни тамазра. Тян чиг к дингэ тамчара анека некота к жи жин юну. Та на жигзин динага самин юну симтому ира дечик ламин ю кызну.
1: Жи та тэрнгэлэм син ян жигрэн та тигна ган лга тавр сонгэна шавга тэ сон тонин чандын да тагны юну ян чиртэг жи шишэн ин.
0: О я я чүмэк.
1: Рэтгэна маунпа на ян чүлсөсү гэв шажгы чүни чүмди эрдэ савал эни тахим хондын ши.
0: Яатг жи чи.
1: Ятна некв дэму?
0: Я димо.
2: Я дубан амба. Тэрэнгэ лэмсэн ди нанга гэргэн намха та хилг дан ши эдэл дан да. Гэргэн ку ингэна жирэм гэ гэргэн зэгэн үн этэн дани. Жирэм гэргэн зэг гэр чэдэг лодази. Жожэн дэдэн дэли дал дан. Та лосу гэн этэн дани кавдаз гэ гамаз гэ та. Ki kavda inugu gorib ndaga chwani, ta gergin kirg lopso zonuga shtabara, kirgi lomariri shtiongtanga ranga chachi, di hanshika ingana, rangi lopso zonuga nginzin, rangi lopduga chachi lasukwa, mangpo zga thong yoni matzika, ta jiram gergin zga nyama riri chataka tangni, rangi lomariri khasa nyangni shetanga, semkim tayang ngasi shashinda thong yoni. Семкім дэтэнда табы тунгэй юна мэрэг лофсуэнда тухундага пэжиг тунгэмдэ да гэргэн мангпу зэгэ ян рэнгэ шажгэнда рэбгор тазу пансна сэртэйра дэнэй пансна чэ хуэй тасагэ нивари атун самчэг рэмангжэ тэй тэнгэ дэ рэнгэ лэмцэн дэгэнаанэ кэрзэн сонгэна ян да рэнгэ лофсуэгэ нямнёндэрэрэ масэн джаму ата кэрэ ири кавдаян маз гэта ата лобчил гэхгав дала гэргэнз гэ цана нянжира лгсым азаз гөлий лобчил инура лгсым мела дал лобчил ину лобчил дэг пандиян кака сосу марчик сэргэн дан ти аншик гэргэн кэргэ дав сонгэна игзгэ гани гэргэнз гэр тэгэт ана рэнгэ игзэг гэн этэг гэн жонтан дад гонд лома рэрэ гэр гэлай ашук хэрэ дал дан Тэт энэ дэлтэнгэ зэнжаанын гэл хома ловжон машаны рингаян ловжон шаны гэл ловжон шаны гэлгүни мацэг дарта энгэна ловжог рэрэг рэнгэни цэг пхсымра кашуг дэрэр нили дауни томога намбай но дэрэр ян хуй сумбу ири андэг дали кавдайта дэрэрэ тав сонгэна ловсуг лекэн тонаа ноог ячи гэргэн намба сонгэна ян чи сэртира атани Nazi huita sag number anyana samchil. Tomungasam nam took a gunny kersanga kavda inre, lemsin that jugam, yin tenre. Tev gente, the lemsing and jigni, Gerganam got achit out singing, Kirgi yizga zono gastava, then in Carson Teron, Kashasukot on Dani, the yizgi jerson the chung, salub shergonug, rejection day, rung the same gutan, shook a yishib, the last one, Mompozion. Жигитер кыргыз сонгина ку рөнгил йыгызга ганни кергензген йыгызга ринга йыгжиң йос тигина ку рөнгө нети тонтун гүн дирин йыгызг гензен да тарплы гутана жамбазга чыли тигмайна да йынразга ке гензен да тарплы матып кыз тиешкенг та рөнгил ли маун пана лечир насу итонара йыгызг жанована нырсывайона нети кынгоре миклани та чеки инс тласуга кавдаян хачинг юга маз гита дэрэри тав сонжина ада гин лала гватын шишина ин дигна дэрэнг лемсэн дэ дисик яган гэртон сам дэнэ жогодан та лемсэн дэ гэртом дин гэн кырва саржара хитэн даркл васиглу чекип даркл ва агнтэг сэрэн дан сон номерэн шинэгин газан амжигэн донзэн дан сом жигшинэгин дэсэн нар жемин ала асу сама ян кэрэнжэл ясин ян кана би мэтэт рэнри ли кунгэлэсэн жантлах сан жин опэр яны тэгжи чиш яда дэмэ ширу бана ба
3: Ngāsū shtīmā tāngīzhūng, sāchīm ngāsū tāngyānda yūn.
4: Sāchīm jī ngāsū dētāngyāng cārzhūng zhūng vār sūngshū shēchīng yūn.
3: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kēgāng tāng āngan tāngkīl shī yūn.
4: Sāchīm nā rākīb jī jērsī jāchīm yūn lā, jērchūng līngu jī jī jīg sū yūn.
3: Sāchīm ālār kīrvā tāng, sāchīm lōbzhūng shēpā, sāchīm sāsūng shēpā, sāchīm sūngshū shēpā. Сатым вешу шепачина, ngatsu thaimung gan gan chayin.
5: Marigin thandil kya royang nyamdak dhwani, chamtin zidik gan chowa aglar lind.

0: Арнийнэн туйн чихтам я гэнжүнс Чандын гэх гуула хсэрсэм
1: Гэнжүнс ерсэм
2: Стэдэн чэн ян кэн чугу нам ба чэн нам ба дэму ина Nga lintsin din don zin ba rin zin dru ma yin
3: Дэму чугу нам ба Nga lintsin din don zin ба цэм гэн жа yin
2: Дарта чэн нам бэн нян лэм дэн жу жэн баан дэн Цурну ян чугу нян чэн кэн Уэргэл лун чэн чэ Гэнжүн сэрсэм лэнцэн ян. Тэнди лэнцэн нэн дэ зумжэг бэ чэ намла. Си Чинпин гэ дэсэл чунг лэх гур лэнва ё бэл дэн бэ кэг совдэн ба дэн. Дякэб чэ дэнжэг дэн чэцэг чэ лэнжэг сунгчун дэнтэг шэ гэ ши ба. Хтамсэр лэнга, гурэг сунгчив дэн нэчэ дуним чэ цэнбанга гурэг шэу бэ намба цэ шэбдэ сэмбэр гэбсэ шэ.
4: Xi Jinping ji rjasil zhongdig kurglangwa.
1: Gangshir jongsi alolov chje xerasim de phangbi. Nasu wshtam ji ponya gyem de ge chigrang evyong. Dahta che ji yignyam xin nang shin ban de ne gangjong xerasim de chyan.
3: Nyan kana ba. Tōmir ngā tsī Xi Jinping gā jēsīla xiongliga gōr langwā yī bōl dāng bī kī sōbdīn bā jākib jā dēnzhīg dāng jā tsūg jā lāngzhīg sōng chōng dāntīg xie gīshī bā dēchīg shāl. Nīw sārwā dāng rān lōng sārwīn dānta jākib jā dēnzhīg dāng jā tsūg jā lāngzhīg sōng chōng shā jā dēna shūg yōng nī jirchī sā bīl dāng lōb jā nī jā bāntib mīgīn bīn ngōn jir. Сакыл кыгдын ди кыг цами араңли араң дып дын араңган араң кыр жоңдыг тамбу дын хыдыл нямли кынкыр лем поба дын ганчын кыр поба жиси де якып же дин жыг дын чынсук же хаңжыг сунчун шеби жихи чембу чыгбыр шеги жерчи гонжыл ши цынды ngati dung ge tongta warsum de jirji dung gongpul dung danlung xsum war jen jewa takchul ying dagba xe bir tongchen chan tongbu xe yo ba dung tongta warsum de yakib je dienzhig dung zetsu je langzhig songchung xa je de dung dung yakib je mangji rengzin je liga xe de ziyo ngati rengzi je zetsu niv chenbu danlung yong je jinchung xe de jirji gongzi dung zetsu rangzik dungrib jenzig zin la korig yagbo xe zin yo Adewe di la nyenka marjil, anibe di la njigba marjil, njigbe di la txigsang marjil serwaatar. Nga tsi de dang shugnchung ngipar da xaur khi giba na, anewo saru yoko rangji je yakub di njigdang, shachug langjig lan chabi njigkil dang janhung mungtan ruwaadang, lagbar dang njigkil dang janhung na chug nyamgi je shekin ngunsil jechirin ruwaari. Дэлэ ачи нэпэрдэ аргба тэнсэлэн зэнэ гэпа тэн зэтэк самжиг чэчи чи якэб дэнжэг чэ нэнка мунгу тэн дудам тэн тэгчүл чи нэдэн чэ гэпа тэн зэнцуг хангэнжэг чэ ран хун ла кагтэ тэн тэгчүл дэмсэл чи хэдэн дамбэр чэ гэ сакэл кэгтэн дэк кэг цэнми чэ юн чэ якэб дэнжэг та ва лэгтэрэн таршин чэ ба тэн рангжи чэ якэб дэнжэг нэвэн жэрдэг нь рови чачи хсарва тэн Peshuk sarwi gnal sambar si di. Siya denzhig lan tongchin si bi ma cil nangga denzhig la yang tongchin si ba deng. Jakub ngwakung jia denzhig lan tongchin si bi ma cil jaymung jia denzhig lan tongchin si ba. Suijin jia denzhig lan tongchin si bi ma cil suijin mayin bi denzhig la yang tongchin si ba. Gongpe jia na dun lan tongchin si bi ma cil denzhig jia na dun la yang tongchin si ba. Арангни ке дэнжэг лан тунчин шэбэй мэцэл, тэммунга дэнжэг ла ян тунчин шэбай жи ке гууни, якэб дэнжэг янвэй лэдун кэг дантэг дэбгэй. Мэмэн мэнцуг ла якэб дэнжэг гуур ке лосу тун хэг чэр тэнгни, мэн юн ке якэб дэнжэг гуур ке дэхи чэр жэгэй.
2: Джихкэл ла ngорғул шэбэй тапцул на мэмэн мэнцуг ке дэсэр тэгбэй кэмпэн тэн, Чэджир данлэнг гунпэл сэмджэ чэкуг дэн жэва юба дэн. Дэнэ мэрджэджэ чэгжэр дэн, чэцугджэ лангжэг. Мэмэнджэ дэрчэл джэ сунгчунг шэбэй тапцу чэгэмбэй. Нэбэр дэ лотэг чубэй шэтэв чэдэ, дунгдэг чэгбэу дунгвэй, цэнтэв жэн.

0: хита. Аки чага тугам чигим чика туга арну югавшин секок му.
1: Оле, агатар гут кудари я.
0: Лагчи тамузг шинана аки жонзг шанарела. Чо тарун чигер дос. Ни ями кумани жили юну хавжи кыргни хандану. Чу хагыра лугми ни шар гонзга жиji секонарела. Тор натена канна юнжи ари.
1: Апа натеди меку.
0: Си чондаго камара карвадос. Аке лоло тачу тазг сер команд. Нам не маршим капсан ба яршиб инер. Джеман ки ккпа яр килин. Чилмачин гокун ормарджили нурар. Доямин гокун ордаржини нур тапка татан чохч гори годат. Оле, не та ни качавша на таку аму. Ты на та ни чонган самжырзган дордузги. Дордудуда ктару ни гжалин джимела. Аро, ни нгтгын ив жири юну кесер кердюн. Чүндүм цигизкын асу ачлари. Чырги самзгы марго. Aro, tanatangi lingo.
1: Apa, chumadu shuranga yungori.
0: Otokori, shugzik chegrata ngara ngari. Nga chungritan to mozgiyin ya. Che hao niga achigarikrata argiwa azgiri. Nil hao nigita gla ala lamo ngigni blangi. Tala lamo talantins. Alag lagu lindu yig namsa niga

0: Tedana, Suna di Simpeyon, Garamoz, the Simga, Dumumoz, Yangyom.
1: Readless,
0: the Dagger, the Tomoma, Yamjin.
1: Nari.
0: Then in Pago Korea, Sumi Nasunjo Koryuton. Don't near Ginkut, which was some of the Sumi Nasun Koryuton, Jerem de la Juli, the Girgins, the Gurma, the Sorkon Gona, Tom Luma di Jabjon. Sola, don't you choose the Juli?
1: No dinga.
0: А нормал ябчи хиерна та каярын коронреда тома кан коллукчигреда те лала тинена жочим боюнре лала оюнре лала хаманян зон юнре лала хай юнре лала хаминуре май юнре лала хаманян мен юнре лала хами кин юнре лала хами мркин юнре а
1: нормал
0: лала инга жида топ коса юн юн ди нома юнре вот тенда инсана сума ти жабжон ла хажон ке ежеп го гердин ку юту кешана
1: нари
0: Ondi lumba itu juga tanah yang kecilan di cina. Jika apa yang lumba lala yang kecilan madu mana hal itu wayu mamu.
1: Nari.
0: Jadi di hal itu sebiji tu. Lumba lala juga, ayah hal itu yang ramai orang mamu.
1: Nari.
0: Ayah yang kecilan ni perti madu itu sebiji tu sebiji birgin itu sunu do tago. Yang lala tu juga ramai pun boleh.
1: Nini,
0: Seva Tungo, Tapeka Chimbore, Sunni, Jinni Yogo, Roman Diz, the Jabjon Limousin, the Jabjon Limousin, some. Te, I don't catch him for it. Tani, Loma Lion Cacheta, Chigger, Coquetti, Corkina, Lolo, Gipsho, Lom Tosto Jebona, Chig, Jeb de Mondo, Loma Redema, Tangitan Sandri, Marangata, Sandy, Foto Sendity, the Foto Sendity, Second. Та малуньо кэтэнэ тэдэ дэдэн тэдэ сэ футу сиди тотон дэ нина мина сэ дэ футу сэнджин гэжота фу ми сэнджин дэ нанди якэс
1: нари
0: а но мари дэ ла сэнджи ди твита дэ он ди моман ди гапдон ди муин дэ гапдон ди муин дэ кюн ди муйо ди моман дэ а коке а ми па ди муйо сам дэ тэ чу джуни нина тэ чэ мо якэ ди дэ рэ сам ти дэ тэ тандэ ни па ди ингэ ла
1: нари
0: ани дондэ сэмба ти фу ми гапдон дэ Chambak chertip ge shirib la julin la kushe je pato la ke kondan da wonder red da no mari ri la kuke gafin wokum la kuke kuke tani kuke rong chu chu matan na kuke rubu ge mi pa yong ki wokum
1: ri ding
0: o la la ki matan na kuke no che din gu go na a ya chi pa che ning go na chi la la bo kan da zo go na zo shi ni ge no ma yokum
1: ri ngomar
0: o no ma la la sa kuke chi Zildi Dagnir Yega nona Dagnir Nambachan Yokomu. Ah, Nona Lala Zin Yonchi Koke Chisejuro Tivartana Chig Kasha Shadda Chizanzuku Nipa Yonki Yokomu. And Dirty Rangron Soto Gosok de Mupa, Ranki Chig Chandi Nipati, Girding Egyptama Yishito.
1: Adi.
0: Tani zindra di dhanyiri na demori, on di loma di ndawa, di loma di ndawa, di loma di ndawa. Loma rang rang soso lang gendri tata na chinna, loma go jom dhirtigde la, zindra dhanyiri na, yon loma go ngutakya na rang rang lang gendri yosong dhava.
1: Nadi?
0: Matardam loma maozi gata, da karu zindra zingin gattondagri, da karu lopjong oyin gattondagri matardam kwa maya samji gattondi nudishi chekamu. Da wang chik kachimbozi re samku.
1: Nadi?
0: Yari. Na zupo jurtum jowa nina kunchi ta samlo lan jurtum chimbo jowa ndo jurtum ko ko zudi ge jerem de yin na to narsum ge jerem de yin na to
1: ari
0: lo ta 주의 장아

0: Nata gengin zi nata kengin nata yirir la shukhji mire tatang. Ta kengin nata yigzik atang niyang kengin na yigzik. Gengin yina yigzik yignu ngiwa mik. Gengin man shiwa ga yigzik la yang kengin na tangto tiga zi mayini tamo ga nangchira yuk. Tindana ta gengin tsangma gara yigzik la rannik ngdawa ni lo zhungi tatang. Yang lo tuk shuni rangati tsuwa na yigzik atang ni yigzik atang ni lo zhungi tatang. Ta yigzik nda yina chayi chayi atang ni. Tiyan chika gosum la kandu. Yigzigin da yuha ketina tomanan bagira anik khichigirginura khichira nina tiya jinta nima chigimara zankur chigimara dawa chigimara ta loka ririn yuka tiga tanda khichi hisha shunin ta yigzigin da rangkika jangdunuk chinga ta gigin ziyina un tonghi nina lo chikilani ta tatil lai gui gura ta yigzigin nira rangka tisu kumba tayta ta rangka yigzigin da shiga arzazin da tiju ta shiga uka shi kachigin duka
1: zhe zhe tani ta kyu rangya tawar tsangina jirimga gergin ziginu nga tindani ta lopsang гэвтгэн ажиг цам цама нямашиг л хүртэл миний кавдын юм уу том юуны кавдын дэ та ронил файл донсон тхэрэн саг сандана даур тацу игзэгэн дэ жи дали дэкэрэр ингэ цаваар цэш хүн дэ гөвч хоса пантх сонса том ёчэр
0: томода юк таран гэ хамаатаны тэрэн гэрэн гэ сайтаны таран гэ чэмцэн гэ дэндэг мага тэгэ манд том дэ таран гэ нэ сим ёнэн гэ ингэсэн жум тэг тэ таран гэ сим ёнэн та нугэн тэ ната таза ок чэнэн чэ нэ сэнэн чэ нэ тэ ната ок тига то тэ таран гэ нэ та орэнг гэ жамнэн тэ чэ гэ тэнэ тэ анчэ гэ та сиг ок хэнжэ гэ нэ ца гэ та орэнг гэ нэ игэзэ гэ дэ рэмзэн дэ игэзэ гэ ма счёрне язык на чине тината сим да донима не тикжу тянчига сим стечига не тикжу симла гата к девазира к масу насузда ранк тни юни тамазира тянчига к дине тамчира анека неко так жин юну та на язык дина сим юну сим тому ира дечик ламин ю кызну
1: же же же та тирнгэм сим ян жигрен ан та тигна ганлыг тавр сонгина шава гэти сан тонинг чандын да тагны юно янчирт гэж шишэне ген
0: о я чүмэк
1: Рэтгэна маумпана ян чүүл хувсуу гэвш ажиг гэж хүний чимдэ ярда савал энэ тахим хондэн ши
0: яат гэж чи
1: ятна нэк үдэм ү
0: ядим ү
2: яадуп намба тэрэнг лэмсэн ди нэг гэргэн намха та хилг дан ши дал дан да гэргэн ку ингэна жирэм г гэргэн зэгэн үн этэн дэни жирэм гэргэн зэг гэр чидэг лодази жожэн тэтэн дэли дал дан да хувсуу гэн этэн дэни кавдаз гэ гамаз гэта ki khavda inugu gorum ndag chhoni ata gergin khirg lobsu zonu ga tabara khirgi lomari ri chongtang ga rang chachi ti hansik ge ingna rang gi lobsu zonu ga nenzin rang gi lobdu ge chachi la sqa mangpu zu thung yoni ma chik ata jirim gergin zu ge nyama re ri chatak ga tang ni rang gi lomari ri khasa nyangni she tang ga semkim da yin nga se che jin da thung yoni Semkim datang databu tungi yungna marig lovsu nda tukunda gu peji gittungde da gergin mangpo zika yung rungka shajigandar rupkor tazwa pansina sartira dani pansina ji hui tasaga niwari atun samchik gu rmanja ti tangni de rungka lemsan daginani kirzang songina yung da rungka lovsu gu nyamnyondariri masang jangmu da kira kira yiri kavdaya maazgita da lovchil gukam dala gergin zga tsona nyangjira lagsam azaz голи лобчли инура налгсан меладал лобчли ину лобчлдэг пандиян какасосу марчик сергин ранда ти аншиг гэргэн кэрг

лайн ашук хрей далдын тэтэни далдын зэнжанын гэлхома ловжон машаны рингаин ловжон шаны гэл ловжон шаны гэлгын мацэг дарта ингэна ловжог рэрэг рангэни цэг пхсымра кашук дэрэр нили дауни томога намбай но дэрэр ин хуйс өмбүйри андыг дали кавдайта дэрэри тау цонгэна ловсуг лекэн тонаануг яши гэргэн намба цонгэна ин чи сэртира тани ази хуй та саг намбари ани насамчил томог лхсам намтаг гүни кэрсэнг кавдайнэр лэмсэн дэр бүгүга мо ийэн дэнэр тэв жэнтэ та лэмсэн гэн жигни гэргэн намга тахи тау цонгэна кэргэ игзга зонуг тава тани карсон тэрэн өгөш сухгүй тан дани та игзги гэрсэн дэ чон салып шэргонуг ржэчэн дэ рэнг сэмгэ тан шупгэ гэшэв тлас хуа мампуз гэону жигтэр кэргэ цонгэна ку рэнгэл игзга гани гэргэн зэгэн игзг рэнгэ игжэн ёс тэгэна ཁོ རང གིས ཚེ ཐོང ཐོང གིས འདི རང ཡིག ཟིག ཡིན ཟིན ར དར པལ གོ དང ཟན པ ཟིག ཁྲལ དག མ ཡིན ན ཡིན ར ཟིག ཁེ ཡིན ཟིན ར དར པལ མ ཐབ གིས དེ ར ཁེང གི ད རང ལི མ ཨོ པ ན ལི ཁར ང སུ ཡི དོ ན ར ཡིག ཟིག ཇང ན ན ང སུ ཡོ ན ང ཉ ཚེ གང གོ ར མི ག ལ ན ད ཁེ ཁེ ཡིན ས ད ལ སུ ཁ ཁ ད ཡ ཧ ཅིང གི ཡོ ག མ ཟ གི ད ད ར རི ད ཨོ ཚོ ན ན ཨ ད གིན ལ ལ ག ཏན ཆེ ཤི ན ཡིན དག ན དེ རང གི ལེམ སིན དེ སིག ཡང གཏོང སམ དེ ནེན ཇོ གོ དང ཏ

0: ཡིན ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ Gyeongchin suje tutengi ne aneshkub nyehul si chwa. Galde chalug mantad jechirin ruwa ina daadrik si yubi sukhju jangi suje di tartub si baam. Yangna hengu dang chukzi, heng nyatra suwa chakra yung tabi ngiw jani tartub si gi. Galde chalug gih gorwa ina jetub gengyul jani sagni di gi sijung dang shuungu gudum di kala nriwa si di. Rangnyil ki gani il dang nyenki gani zil yarsif si di. Сухчу жирухшаги би авдагиги чалугнынладын ди хкэнин жумурунгур махсыла татун лугдун тан хчэгдун гутхутэн гини нэюлын штэни силмурун
1: канади жэтэн ямдыл сэжунги цинэрнган нин чалгушитуна рэнтэн мэргур тэрчинэгни имби Америки цунгэрзэ ерэхна авдэнжа алхагла гутэл кэрнум шэжийн баатан. Шуэртэв чий бурчан мэргүр тэнбэм рэнгаа

0: 야안자창체비년군족분안바 Dina chandining ichi nama degung ge lenchendi nga gojig yo nulg chi tang ochoz gil. Alma cherang chil ge ar thombu ar gi je menu de sergu nuga mangle shig tang. Lege ja ge ak pama sergu nuga leang shig. Ala thar chik ge jenchin pama gila ke sergu nuga mangle shig. Gaden tang sangji chu suk ge alongta tar sergu nuga donglen shig. Sonam chi zhung ge payila za chika sergu nuga mangle shig. Rombi ge vamu cherung chomu sergunu ge leang shi. Ayangmu roma ge shangma lari sergunu ge zirikhi. Alamu ja ge katakar bi ngayi yesim chon sergunu ge leang shi ji gori shi yun. Dinandani sendip she jizgunu tang oma ge lian chenang a chokbu zike alawa rinku ge leang zika rewa donari jara. Nga chun zoku nang na alawa rinku ge leang menu ge chen ge datang ge lian chen di nang a gori shi matuta. Dila chete gongtak shini yin. Retupuna batina derngalen chende chi thumar kodge yonuglchi alma cherang chilk ar thombu gijil menun de sergunu ga manglen de yin tina tupuna ba ge degung ga warnang chenje phonya ge thatung ge len chende jil de tang alma cherang chilk manglen de panchana lghchi kar samna nga chu thatung khang ge khaprang chang thge wden chi ge tisim ni ge sendnar nga tang thge wden chi тэгсэм нэг сэндэн чиг тэгэв дэн чиг тэгсэм нэг аргахсам тэг гэлмдэ капэр юм бор аргасэш тами мача рэти на тупус гэн гэлма капэр тон ёк чи тупун диг капэр нэлэнс гэл вэй тупу чэ дэмо
1: о чэрэн дума дэмо
0: дэмо ян ти на тупу гэ тигун на чулен сэндэн гу самат хаян капэр юм ну гасэ ил дина чамдэни гожги ёну гэлма чэрэн чэлк ар тумбу гижэл менун дэ сэргун гу манлэн дэ чи тэгун гэ на чуарнын тэнжэ поня гэ татун гэ лэн сэндэ жил дэ тэн сэзгэлэг чи кэржи
1: о чэрэн дума тэн нинкэ юга чи кэрнэ ян
0: ади

0: стерик да кодик намага.
1: Сига стеригизгизе.
0: Бимэч цоқ стерик да.
1: Бамэчил цоқ стерик. Редина тнга жимагален цанга бамэчил цоқ стеригиз чөрэважин да кодик итктаго.
0: Ой ой тикчи.
1: Чөмэ кэтина ник кэдэму. Я тупна батина. Самдыне чиням чикэл мале тырчык. Алэхкелен хэмунде ронюзгил.

Ni gemsin zi nan zhaga, ni yondin payin zi nan zhaga. A tagin gini kachaz gishali songna, ta chuk tangkhui se kunundu, ta chuk ganga ngaktukka zhigni tamchipu gnangara, ta waka nyungu tawa, chil tawa, a tamu zhigzi. Ta yindang na ta ngaktukka zhigni da, yigtukka zhigni ga zhima, zawa, a tamu zhigzi. Ta yinu ta kan daniga pansin tenchang rewa. А тамугын жавауг. Та хуйзг жиг сона нагтук гэж гэнэрэ их тук гэж гэнэндэ нэгэн жаван жаму арангтгызгаш хуйн жиг гэнэ дэ тхудура югду. А дэнигэн жавата вэн дэмузг. Тэйн дэнэ та коржу лахкур корна багжу замба багук. Тхуду югду нэгэ гынча цунара та замба ба мэтук. А тэйну тав кэ та там хызун цум гэнэ нагтук гэж гэнэ нэгэ нёнг. Тэйну тав кэ нагтук гэж гэнэ та тамуз качэ гэ тэсгэн. Ао тианчи кэта таг нагтук гэж гэнэ гэ чонни ао та таг там хэндэ та хачан качэ ну мэцэк гэчэ шэку ну згэм кэ гэж гэнэ сэку ну таг нан гэян анам та хачан качэ бу а тамуз гэж тэгэ тэлэ суна та гэчэ гэ там хэ сэку ну дэ тон тэрт гэ суна чонха мэж гэ пэшун Зуйдин жгни, хачан качимбу згину. О, тэгэ, нэсэн тэта инчигмэнчиг, а, яке йогу гэзину. А, тэ индана, тэ чэзгэрна, нэгтэгэ жгни, качин ранжин. А, тэгэ чугны ян, рэнгэ зура, а, дарун, а, тэмугу куа, а, лакурта чиг, дитаа згину. А, тэ ян. А, тэ ян чиг, та сэмба муга чангсигни шали сунна. А, тан тэмугу вага чиг, качимбу, а, цачин. А томозги индана так чу там чу бочэс гэрнэндэ гинзэн чу андэ ташплэ чу а тэгэн гэнхэт а ёк а тэ индана сакурта тэг чугни та шават чхалэн кэн зүг чиг гэн инго гэдэг зина а та сагны гэ а кэнгэ сежун сежун гэн гочэл а тэргэтэ инго тарисун сомжэнара чу тэкго зунгэ А нэгэ гочэтган гочэт томум чөгэн дэгэ загугэ туга юнэ а тэгэ кэнгэ жавчурё тэ мэцэгэ зунгэн гочэт томум таин дю шуджэ тянчэгэ а шуджэгэ хэнчэни дарун а чэгэ мэнчэн сэгэндэ сэтэ сэгэндэ рыгни чэ сэгэндэ тэцэмагэн гочэт томум улкара юмок татэзута гома а нэкэ эвари Тэр зинтэ тэрэнсу инженера ян гчуга анди зунга сэжунга ангучэркара а тэрэнг нэгэ тандэрта тэрэнг жигдэви анзагун ди твара юнок та тэр зинтэ сагны зэнтэн зэннира та тамхэндэ юкваз гинзэн игона сагны гэ сэжун сагны гэн гочэл анды цэмагэ гяпчута дэ цэмагэ докри гютата хачэн гэ чэмбури а тазо тагзы жишгни а та гинзэнгэ шгни та хачэн чо мэмрунэгэ а тому а тонд кэчэн зэ тианчэ кэ та сагныгэ рангран сачагэ мэн жонтэн чэн мэ самлу чэн тэ цэмагэн дэш нэгэ шуга лапан гуй торнын и тохэ дэтгэ чо тэн качэн бурэ та хуэн жугжина спа гапо сэкунун и та сэкунун тамурэн тэкун сачагэ спа гапо сэкунун дэ Енгю ангома нех сымгы цыгныш. Нех сымгы цыгы тэнэ тэнэ ака цэхул а алуын жасаг дэнжэнси. Тэнэ та кэрчу харлог сэрлогэ дэлэ та гома чазгэрэзэнна сачан дэнэ цэкуку сачан дэнэ та танхуэ гэш шугнэ та хэнжугжэна табдуб сэмбу цыгэ. О, тэнэ чазгэрэна тамгу сэнгах кюнэ. О, тэнэ чазгэрэна чаш куэ. А тэйну гэ тхума, а та вакан зэн нусэр гу гэра, а тэ кэрчурши. Тэгэ ега та жэмки та, гэчу цонгэн санчэн, а кэнгэ, гэнгжугра нянчэн кэнэ нанчаг. Тэянчэ кэ сэжунгэра, цэ кукэ кэ сэжунгэра, тангэ гэра, о нэ та тондэ кэ чэнцгэрэ, тэгэ зэ дали та гявкюри. Гэчу тунгуму дэгэн зэ гу тхуа шигэ, гэчу жэмбарка зэ гу тхуа шигэ, тэгэ гявкюри ну гэн жэвэ та, Та-та-та-гэн амбаадна мүзг шонтан дэр. Тэйну тапка джима ээнара, сагны сосу нэра. Дэ гинзэн ташпэ ээна,
다 사그니 근 고치

0: ата топдык кылыгыны көрмө ньоңньоңри арымба маой нелен гону чаңгурдыре көз жыгнышана топдык зыкы 40 канва абжана летиңи жигнида каңжын малуна дауна тамузгри тама книга канва лагу ди ата канва лагу ну канжа егинде жыг мену чингы ата топдык ди 40 канва лан кым бу мнети топтанлык чиркэ ыңчыңра дугны ласқа 40 чамчынды чигара хигмек ата 40 канла малуну чингы та чөтөндө чымкын афшертигинан ду көзең ати куне чаңжугук Таричара кыркынде анатунс юну та маңтун чөжиз ген би чаны парулуй топтун чанчынды жаңара махина чымкынгын этаны чөтүндө тонгу яканыри. Тенеңе кыркада чуңгына суңа дарын чу каңалан кым бу ден жевасия чинигу гертүкни чека аюнгутти аямына чи кырк топтун гып чанчын лыга аюнгутти жетиңа. Тене дава низин гурну жигне топдык ди яңчырын анжылайлы. Шажу ңылга топтун гып чанчын моңго тене даңи жатыкни топтун гып чанчын менара гурму шыра ленжу етип азыр ну нянтун тумузык кирин жугун ригита таңи кыркыпша нотара гурмон абжав шиндан ита кыркыплана гыгиданын неман газын гурну жени кыркы та чөтүндө дымжыге самын жугу танды чымкан атты гугытыгына чуң аттыгла гурмон абжав тер гугзек тыгытаян не гурмон абжав шиндан дижигне ита менди топтун лыкчыркы аңчын зачыла гурмо сымжа гугзе яңи гурмо сымжа шиндан тандыги гурмо раптын рымба шинны инжа тан жиңжен де музгри деша жи мек тыгытан асима де чочине ен тызышакы танды тавызгы чунжина дүн тамби ргырым гышава чен ажып кемек режарата яңда афчар ку гурмо маңазылын гуну тымузгри Тэнэ эрэг сэмба мауэна да топдэг зэг гэв чэнгэл чэмкэнгэ чэмраа цугэй парулу дээ кэргаа гурмуэшэр ахтэр гэжу тэгэв чатэн зэг. Рэж арада парулу дээ ебчичэ тара гурмуэшэр машин үлчэнгэ топдэг дээ чэмкэнгэ да бзэнгэ лэгтэрэ гэнэн дээ рэшэ шэзэг. Рэж арада парулу дээ нянтэгна дэнэр чэнгэра мэн үлчэнгэ чэмкэнгэ лэгтэргэ тавлэм цэгма бчэзэг рада гурмуэшэр малуэн зэг. Тэнэ да топдэг дээ жалым не чымкын гылықтыр елі гүрмөпшіра лүңгін мену жан көрігі аруғы етіба, да дарун анянгының нада кіргі үжан аруғы елі гүрмөпшіра лүңдіңі, да взыңтүк дармыр қамазығы шүйену жан көтімі маңазығы нянгының ажуғын өріге да топдыңды ұлумы. Ата яң шапшыгы ла чакурзы хензы. Ричаран харжин кырка көп жаңара мачузы. Тан дыхта өзгі цүнжина мұнцук ерчи түпдю четті. Мнянтунгынаңа абзантук дармыржа тігшіра дялыка тойуну бари дзыма дымо маңа бжығы. Та мұнцук сімкігі ңгой құну тавлым жауры.
1: Ири.
2: Бя чым хивя.
1: Рэй шубан цу, дэдэнэ дэрэнгэ цэнбан юэ джачэм хэвшиагэ цэнбан дэнэ, та гуны энэгэ жухэ шэбгэн нэ шэбаб жэнтэ, та мянгэн хгурэ зэгэ хэн жүгжэнэ, та джачэрон жүг маан цугэ чэгэ шэгэнэ, ягэ мэхэнэ сэрдэнэ дэ янна, джачэм гэ шугэн дэхэ, дахтэ сафтэн жугэ шэнну гэ, та нганча сэргэнэ рэ, горкэб дэвэшлэ дэдэнэ, та нгон горкортан гуны, нэмэ гэнэ цэ лока. Дэдэнэ, та нгацу джачэрон жүг маан цугэ ранэн гэ, та джуэжэ чэма чонсэм чэзгэ на чугэн дэ, чонэ, та чэлэ рэнэ жэнэ на чугэ янна, ата чэг цадэн гэ чэмчэл базэг нгэрчэлэ гуны рэ, тэ сэжирэла
0: ата
1: шук кантыгыз га нямжык гуг тэ корни кавдазгина
0: рэри та афчигина чурон гынгчлинан дугуну чымцу пати чымцу пи лыгтык атена чукнари ата нёрт чымцу пи ленир лыгтык майыг ата гунари чымцу па гомазгина шаңчин чымзын тингэвчану гы чымцу пи ленир лыгтык зыюнари та титыгна чымцу пи лыгтык аңжыңда чымцу пи ин жапыр чымцу пи ленир кынгымнын топтынлык чиркэ аңжыңласыкка гы чамчын саузы коюнари ата калтты такыр көвчик та жуфтар мырдина жалыун чымцупи лериг ветун чынтык зыркунунда мучацкыз гөнөри жацкын динаңны чымцупи нягына чыккы яңна чымцупи ленер кыңгым нягына чыккы тыктыктыңна тати чамчын савызы татымнары адан деге дарынгы чымцупаты дуңума чадынгы чымцупазы имэнды шашым руе хинэри тэне нюа мауина ата жанчым шапши канжан жукку дикапсы ньорт чымцупи ленер кыңра канжан жуккунэри канжихтыңа тамга жыңкын ньорт чымцупи ленер кыңынну мартык жанчым лунжу кунсы инамары ата чура ганжан жугун кымбу кунсиняңа жанчым лунжу кунсы зеуна цамми тирга ньорта завзвей гунари тэнэда ганжи нанга шапши чап кунра шапши нандын савты кузын жугунари хэна мандын жожиз гена ата тгийн жаватын жанчым лунжу суп шапши жанварила аяңна тгшир кап кынгчул тицэ байли чамкынын асуй чамра цугюла сукка гынган цама укыркы юк та дирикте савзы гогу та ти ханчыны ата жанчым шапши гырын кун танклели ганжи нанга 다 공리 샤코 노타라 링공 사우즈 땡클 마이나 아다 지그니 양라 아처크 림바 칸후이 진라 도모요나 다 니워트 자브즈위나 링네리
1: 레리
0: 드니 심바 마위나 다 청미 니워트 시마 니고 지즈고노 쳇그레지나 아다 첨츠파 차든즈기나 조토나 절카 툽트바지 킬린타니나 마리 짐슨 쳇그가지나 후치킹에니샤나 아다 첨츠페 레니르 지글름그능나 아 조퉁근 징지게 타니 킬린이 무축지다비 사우즈게 죽네리 니게 타니 아다 득히르케 잘음팸트 어른거 대응한다 바로 일력 나오는 대응 아득 잔침 것도 배불러 속아르글이 놓친 거 니 스즈그람 징징이 타네 켈은 이트브는 말이
3: 톰비의 왕후고 사밀
4: 시그비의 정오 중 사밀
3: 잔비 화끈텐 사밀
4: 아마미 시와시 사밀
5: 청득전던도 무성마 담님인
1: ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮᱡᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱨᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱ ᱥᱩᱠᱡᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱞᱯᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱠᱞᱤ ᱫᱟᱱᱥ ᱦᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱭᱮᱛᱷᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱪᱟᱨᱠᱟ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱨᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱝᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ
0: 고디 나 잡시게 조이나 축거 다 조든 등 언질위 익참지 조이나 축거 다 더 참어 참조 바근 가나랑나 축너리 다 럭거도 참조 바근 랑거 럭터가 되니 다 응글 칸이나 축거 랑쿨도 뜸 칸이나 축거 단도 장고 레콘도 뭐 망아즈 그나 송니 다 조든 근 고든지 와슴 참만 가나랑이 랑거 참튼 키가 졸이 이르이나 축너리 年头个就是蛮多，就等先把城嘛，大人家城康马松啊，他个城主办公去个进来了，去那里。
1: 嗯。
0: 年头就是一那，大家等个年头就是到，就得来看个，就等通过一等的，等你大就得来看个，就是等起来有那个，银行城嘛，我出的一个那里。个对，他都有年金的，大松看个那个，今年等的是一那，大家不得城主把大松看个那个送的，都有年金的我提的。ата тондык жирим саузыг жилүн йели атанида күркө сукну ныгни те айшим жойели та тишүк жанчым гүн жүйүп тампып салышайна чыкнары атанида ныгни янгын дона та ти тани кыкчир кваг кырва тони тугыу нечин та ташун кынгын ани шира гоюн жүтө цулина чыкнары атаны эвчебди лекун гөн йылшып гө көрүм жиг жугы жожинда мамын шепшу кынгынга төндөгна та чымсу басуңы жожи икчайна чыкка та ти денгайна чыкка чама афчахры алгой на чухнари тэни эта икчара денгэн чама о ешэ ветэн мэмэн шэпшу кэнга да нэгни мэпа ам янгна нэгни янгну гэ тани тэмбэ кэсамчэр тона чухнари та ти мэцэкэ чэбдэли кунра мэмэн шэпшу кэнгэ чутун дэ жэпку ну капс ата на тун жу юна ян ти тани самчэр тона ра чухнари мэмэн шэпшу кэнгэ шэпшир жиг зугэ тэгё нижин тэ мэмэн чымкэн авшэртэг ин ужигни чымцупа тэгё нижин гэ тэмбэ канели та чымравшиги нэгни яңа ам яңна нэгни мену гэ самчэр тона чухнари тан дур дишана дмозгри тичинге та намбаци жанчым донжилви натуна тхи чымцу пазынгчлы иготна яңтык таблым жили чымцу пеленер лыктык юны гэ чадынгэ чымцу пазынгчлы жу шиге калчиге
6: рери гадынчи яян канаба дина дэрэнгэ лэцэн динаган аци гансу шанчын хэри чымцу пеленер кэнгэ чымцу багчо бан сожил датын та тангэркэ дамчын дав дачып ганунгэ ламкана ата чымцул ба зима абзида тэнгэ жачэн ундук манцуган гоорн горкрутан гону дамугэ корни та дипшугн ац ням жугоса тугзну игоса кантыгз ёк дипшугндани та таркэб шунтан жонжин би тахэм сунгэ жохэри жэрдэ тэнгэ кабдайнэри атина та дипшугэна Адан ацуб чагмун сатан сазгин на ранран шава тундаг чима чунсам чазгам чан на жачамг ламкан дэв жилдатан тага чужунда гачих. Ретара, та нитун даниян ранран кэган згону чазгарежина тав шава чима чунсам чазгам чан на чуб жачамдан риог кэргиг надун гангзгам чан на ранран кэган ра ранран кэпэн сонгчу бэчу чэта чамцул ба нгавчул ина чунну кэган да йог. Дэдана чамцул ба нгавчул яку чих гаптухун дэта чазгарежина та агчу Chamchulpa chadinga chamchulpa yangna jatam londra zginara songi chadinga jatam londra kangra jatam londra tegniya songi da tanga jatam londra yechu ta zhamba ga oyoga chil maninnu ta damu ga chigu damchin na da nyantung na da ga ngati da tangi ndi yichi da tangi ta oyoga matsichu ta xiga gachega dedangna ta ngati tsuka ganga tangdi chamchung ra pyolam lechin tongchim da ninjog lechin di zomdrik baram donzim ba tamchin chebra zomchin gankarwa tharjab raki rab raki donribin Таркылва шиглоин чечип таркылва огончык сайрын рапсоны мөрөнчинин ин лесинди тонун шаңчындан исчимен ханкын көрүп жибшини яңян канаба динан никпсе дейму
7: Сормона месун менгүкке чела жанкыл шитүн Терин агушла ни сон нүрүн жуам донкын тавшыгдым шеба яңна аруцун шеби капсы абдинжи кадолым тан тарлым тяни салухики Demana mesu chichib jig yosien ni dang di weschul shtong tong sulang nyam jup shaki gerti mechun shong wa yin na do tum mar ni tharlam ta ma der gorum yo bing agu sharam duki thorm mesum ki chela yor kul thangi nang ga nam bar se che yi mesum maru wa dang thangi khalab jam ni ma
8: ta ne bijin che ti sul jer ge yin
9: Sormun washkil alunchin.
8: Sormun washkil alunchin.
9: Sarangir nyamdu.
7: Nyanku namba, chi namba abdimu yinna. Derang na chirci gabda yepi ci nyechig dang, yashci gabda dambi ci jibzhi, washci gabda dambi ci jibzhi, zalxpa yinna. Shuni tangdi sarangir nyamdu li cingi, nangdu na gamnadi jikshel.
10: རྒྱལ་ཡོངས་ མང་ཅིན་ རྒྱབ་ཞབ་ཡེ་རྒྱལ་ཡོངས་ལྷན་ཁང་གི་ཅིན་ཚོགས་ཐང་ཉེར་ཞབ་བ་པེ་ཅིན་དང་ཚོགས་པ་དང་ཏོ་ལུགས་ཅིན་གོན་ཟམ་ཚལ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁབ་ཅབ་ཞབ་ཡེ་བྱིན་ཡོངས་ལྷན་ཁང་གི་ཅིན་ཚོགས་ཐང་ཅོབ་ཡེ་པ་ཚོགས་པ་དང་ཝང་ཧུ་ཉིན་ཅིན་ཚོགས་ལབ་ཞི་ཡེ་ཁན་ཅིན་ཅིན་རྒྱལ་ཁར་ཅིན་རྒྱལ་ཁབ་དེན་ཅིག་ལོན་དོན་པ་ཀ
7: 시 슈니 능돈라 심물 녀르노
10: 심지 스타위가 나돈나 스타위랑 없진 제가 나돈 시긴 바탕 제돈도 땅즈 바탕 망돈도 슬스 중화 땅제 요래 로링이 찬고 중화와 고르좀비 로레 롬튼 시진핑 쇼킹인비 땅 중앙기 땅 용제 네틀데 심지 스타와 영땅즈 바탕 럭터셰비 톱중 톱소피레 제용제 땅의 대비시비 제돈도 땅즈 바탕 망라 데실프쳔바 차릭터 지탁 조바 앵이드브 앵이르치체 휘브랑샤 돈슐피테 Sobjung Tangsub Tang, Tuntum Shepshir, Tungi Tatur Chilan Batsum Shini, Lalin Tang Magamang, Lorji Chiche Shepshir Tapi, Jemji Ni Hertaki Sartu Shigi Fujian Shangchinche, Tongshan Zongte, Xarta Wechup Shipi, Changzu Chetichi, Nyanzin Tiski Nyawa Namla, Nyak Sombo Nyarshkavi, Samchin Maple Shipatang, Tetang Tangmarang Wisare, Nyatr Stongchamang Pokung Tapi, Nyatr Jasil Zokchen Yang, Manjang Rangjum Jongla Yopi, Nyatr Jakrif Chulkavi, Natun Yang Savani, Tachu Shetamni. 福建乡亲张志忠其实东山日中等于三字不一不正凶吧文黑不一学习了第二个次甚至是大瓦阳等字比头中头所背顿的蒙信等瓦等披拉盘吧蒙拉盘吧季节东野烈烈品短途等求入下节提议呢罗文登起了个混的你的日是高低东山日中等于书记跟科比古文成绩层面内置的学龙我东给死你而将其起了个假的面硬腾个开心的利弊个浪春活经可得不及 年终年节多了，学校书记习近平签的个人成立执政纲的自古来甜蜜，人把各干各的利息的比，农村个人成立了投奖选的，甚至是到党部的这个班等，更多和你可能你得的这些了真的，在这些多人茫茫茫做起，深深自己并不可能能用的。甚至是到杨德吉等这个班等，乐得些别过呢，农村习近平给同他玩什么的，三十几等，十零等十五等话等的，三个人是十零等可不，农村习近平给中国那次来几个呢？ Mangshik tablum tsoshiwa nangwa tang. Gajerim topcho babji khichenbi darpul tang. Pejik tongstang lam ponjir shongwar kenda tangste, vjajin tabji jingul tang, zhongchir cheti dotum shetang sarwan tsoshiw shite. Tongta warsim de, sijish dawa yangdag de, anik jik tang, yekung chikam peji ji laglan chotan jibarbshi. Tangga tsokchin jobjo bichanda, vjajir shuja Xi Jinping gi nyamlin badrib tang, gongwuk nechad shite, vjajun da tang zikba tang, mangtun da vdechil chanba. Tsarik tang tangbi jitak choba. ངེད་བ་ ཏོ་ནི་རུ ཅི་ཤ་ཅེ་དེ ཇེ་སལ་ཅོང་ལུག་ཅེ་ཅེར་མ་ཤ་བར་ཆ་བར་བྱི་ ལོ་རང་ཡི་ཆ་ནག་གོ་ཅོང་ཨ་བི་དེར་ཀམ་ནེ ཅེན་ཚོགས་རང་ལུག་ཅེ་དང་རབ་ཅེན་གཞི་ཅི་ཆ་ནི་ངོ་ཅེར་བྱེ་པི ཨ་མང་གཞི་ཧ་དང་བོན་དང་བ་དང་ཤུག་ཡོང་ནི་ནེ་ཤིན་དོན་བི་གནང་གག་གཏེར་ཁབ་ཁེ་ཡིན་ལོ་རང་ཡི་ཆ་ནག་གོ་ཅོང་ཨ་བི་དེར་ཀབ་ཅེ་མང་བན་ལེང་གནབ་དེལ་གང་རབ་གི་ན་ངེ་པར་ཏ་དང་གི་ཧ་ཅུར་ཅེན་ཚོགས་ཕེ་ཅི་ལན་གོ་ཅེར་བྱེ་པི་ནེ་ཤིན་དང་ཆ་ཚལ་ཅེམ་ཐུར་ཁ་དོན་བར་ཁེ་ཅེ་གི་ཡེ་ཅེ་ཅེར་ཤུ་ཅེ་ཅིན་ཕིང་གི་རྐར་ནི ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ མགམང ཅི ཆེད སིམ རིན དོན པ དང ངེ དྲབ ལར དེན སིམ རིན ཐོན གི པ ཕྱད དང གི ཆབ སིན ཚིག ཚན ངོ སི ཅི དམ ཚན ཡག པོ ཕྱི དེ གཞན ཚང མན ཇོག པའི ཆབ སི ཅི ནི པ ཚང གི པ ནན ཅི ཕྱད ནེ ཚལ ཁ སར ཤེམ ཅིག དང ནན ཏུན ཁ སར ཐག ཆོ པའི ཐལ བ ཚུམ ཕྱི ནི ཉམ ཉུང སོར གི པའི ངག ཅུག ནང ཤང དང ཡིན ལེབ ཤིལ པར ཉང རི ཐོམ ལ ཅན ཆུང ཕྱི ནི མང ཚོགས ཅི དོ ཁར ཕྱི པའི ཕྱ བ རེ རེ བཞིན ལག པར ཚབ པ དང མང ཚོགས དེ ཅི ལ ཅན ཐུན ངག ཆེ རབ དང ནི དང ཡོང ཅི སློབ ཅུང སློབ སོ ཡག པོ པེ བར ཁབ ཕྱོགས སར དོན ནང ཀྲུང དབྱང ཏང གི ལོ རྒྱུ དང ཡིག ཚང ཞིམ ཅིག ལང གི ཞིམ ཅིག པུ དང པུ ཀྲུ རིན ཝང ཡུ ཆང གི ཕྱ ཅིར ཕྱ ཆབ ཤུ ཅ ཞི ཅིན ཕིང གི སམ ཅིག ཏ ཡང དང ཚིག པ དང ལག ཏར ཕྱ པིར ཀོར ཅི ཅི ཕྱིལ ཁ ཆིན ནི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག གོང པི ནང དོན ཁ ཆིན ཞིག ཡིན སློབ ཅུང སློབ སོ ཅི རིམ ཁྲོད རིམ པ སོ སོ གོ ཆ ལེབ ཤིལ པི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག གོང པར སློབ ཅུང དང ལག ཏར ཕྱ ཅི ཚོ ནི ད ཟོང ཤ དེ ཁྱོང ལུག དང ལག ལིན ཅེ ཐོ ནི སིན ཅི ཏ ཡང དག དེ དང དང རྒྱ ཁབ ཅི ཕྱ ཅིག ཕེ ཅིག ཏོང བི ཁ ཆི རང བཞིན ལ ངེན ཟན ཏང སབ ཤེ པ དང སེམྲི ཏ ཡང དག དམ པི ལང ཤོག དང ཏ བ ཤེ ཐུབ ཅི ལ གོ སམ པོ ལེན པ ཏམ ཕུ ཉེ ཅེ ཐག ཅུ ལ རང བཞིན ཅེ ཏོ ཉིང ལ གོ ཏང སབ ལེན པ སོང ཅུ ཉིམ ཐག ཅིག ད ལག པར ཏ པ ཏང ཏོ ཡང གེ ཐབ ཅིག གོ ཏ ཁ ཆིན ཐག ཅིག ད ལག ཏར དང ཏོ ཅུལ ཁང ལག ཅི ཕྱི དེ ཕེ སིན ཏོ ཡིམ ཕེ ཅི ཅི ཤིམ ཅི ཁ སར ཅིན ཅི མེ པར ཏོ ཅི ཡིན ལོབ ཅུང ལོབ སུ ཅིར མ ཏོ ལ རྒྱ ཡུང ཅེ ཏང ཡིན ལེབ ཤི པི ཡོང ལིག ལོབ ཅུང ཤ ཅེ དེ ཐོང ཐ བར སམ ཏར ཅིན ཅུང ཤ པ དང ནན དེན དང དན དེན ངང སང དུ ངེན ཟན ཅེམ ཐུར ཏོང གི དང ཤི ཅེ ཐོག ནི ཧེ ཝང ཚོལ བ དང འབྱོང སྟ ཚོ ཤི བ ཤང ཚལ ཅེ ལག སག ཡོང རྩ ནི སིན ཅི ཏ ཡང དང ཚིག པ དང ལག ཐར ཤེ པི བསམ ལོ མང ཞེ ཅེབ དང དག དང གི ཐོབ ཤེ རབ ཅེར སམ ལག ཞིག ཅིག ཀེར གན དང ནི ས ཁལ སོ སོ དང ལེཁང སོ སི ནན དེན དང དན དེ གི བར ཚོང ན དུན ལག ཅི ཤེ པ དང ཟོ ཏི ན བི ཟོ ཅན དང སིན ཅི ཟོ ཅན ཅེ ལག ཅི ལ ཁན ན པ མེན ཤུག དེ ཧོན སར ཅིག ཅིན ཡང ལ ཁ མ ཤེ པི ན དུན ལ མེ ནི ཡེར ང གོང ཅིང ཤེ དེ ཐག མ ཆུ པི ལོ ཅི ཅེ ཁབ ཅིང གལ བ ཁག ཅིག ཐག ཅུལ ཨིན ཚམ ཤ ཐབ ཅིར གན དང ཁུ ཅི ལིག ཕན ཤེ ཅོང ཅིར མུ ཁང ཅོང དལ དེ ས་ཤིང ལེ་པི ཁེལི་ཅི ཉེར་ཅུང ཡེ་པོ མ་ཤི་ པི ཅེན་ཅི གལ་ང་ལ ཆན་ཅང ཤུང ཨ་དང ས་ཤིང ཧ་ཏོང་ར ལེ་ནི ལོ་མང རང གལ་མང པོ ཤུང ལོ་རྗི ཅི ཅིན་ཡང ལ་མི་ནི ས་གནི ཅི ལེ་ཤི་ལ པི ཁུང་ལ ལ་གནི སིན ཐ་ཏོག ཤེ་པ ནིན གོ བཟུང ཤ་ཏེ ས་ཆ་ ཤི་ ཅི ཁུ་ཏི ཤང་ཅིན ལེ་ཕན ཤི་ ཅོང ཅི མུ་གང ཅོང རདལ ཤང་ལི ཤང་རདི ཤ་ཤི་ ཏེ་གནི ཅི ལེ་ཅམ མན་ན ཆན་ཅང ཅི ཤ་ཅི རེ ཆུན དུམ ས་ཤིང ཅིག་ཏོང བཅམ ལ་དོན་དན ཡོལ ངེམ ཇ་ཏབ ཆོང ཆོང དེ་ཏང ལ ས་ཤིང གག་ཡབ ཅི ཁང ཤང་ཡི ཆམ་ཚང ཛ་ཏེ ཤེབ་དབ ཤི་པ ཡིན ཆི ཆུང ཡི ས ཤིང ལ མུ ཐི དང ཅང ཆུང ཐི ང ཡོལ ས ཤིང རེ རེ དང སབ ག རེ རེ ཁོར དང ཅིག མ རུང ལ ཇེམ ཚན ནི འདི དག མང ཚོགས ཀྱི ཁེ ཕན དང ཅིག ཡོལ ས ཆན དག ཞར ཟོང ནི འདེམ ཚིག སྟེན ཞེ དེ རང ཁོང ཅིག ནི འདེམ ཚིག ཆམ ཚང ཆེན པོ ཅལ ལབ ཟོང བ དང ས ཤིང མུ ཇབ ཇ ལག ཡང ཕྱིར གོ ཆུབ ཤིན ནི ས དེ ལི ཤིག ལ ཁ ཐབ ཤི སོབ ཇུང སོ སོ ཇེར མ ཆོལ ས ཁལ སོ སོ དང ལེ ཁོང སོ སི ད དང ངེ ཇབ གོ ཆུ ལ མི ནི ལམ ལིག དང རིག ལམ ཡག པོ ཚིག ཁང ལམ ལིག ཅི ཤན ཆ མམ ཐལ ཁ ཁསབ ཤི ནི རྒྱ ཅན དང ལམ ལུགས ཅན ཅན འཛུགས ཅན གྱི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ གྲུབ འབྲས སབ དང རྒྱ ཆེད དང སློབ སྦྱོང སློབ གསོ ཕེ ལབ ཅེ རིམ པ ཁག ཁག དང རྩ འཛུགས དང རྒྱ ཆེ དང ལས བྱེད པར དང ས པའི བསམ བློ ཞན དར དང དང ཤི ཡོང དར ལག ལེན ཡོང དར གྱི ཐེམ ནས སློབ སྦྱོང སློབ གསོ གྲུབ འབྲས དེ ལས སྒྲུབ ལས ཅན གྱི རྒྱ ནས ཆེན པར བྱེད གཟམ ནན གྱི ཚན རིག ནམ ཅེར དང འགན ཕྲན ཁར སམ ཆེན པར དེན ནས འཆར ཞག ཅིག ལག ཐར བཟང བྱེད དེ བྱ བ སོ སོ ཅིག ཅིག ཉེམ ཐད དམ ཐ ཆུང བྱེད ཅང སུ ཤང ཅིན ཚང ཅིག ཅོང ཅིར ཅིར ཏོ ཤིབ ཤིན ནས ཐོན དེན ཕེ ཅི ཁྲོ ཅི དེན ཐོན ཡིན ནང ཐོན ཅིལ ཤེབ རིན ཐོན ཅིན དང དེན རང ཡོག སོར ཅུང ལ ནང ཅུང ཤེབ པ ཁེ ལི ཅི ཅང པུར ལ ཐོན ཅིན དང ཅན ཁམ ཛིག ཅུང ལ ནང ཅུང ཤེབ པ སོ ཅི ནད དུ ནག ཤེན དུམ ཤེ དེ མིག ལ ཡོ པི གོ ནི དེན ལོ རིང ཡོག སོར ཅུང ཕེ ཅི ཅི 江苏乡亲长这个中期的参赛局局长军吧这个星期下期的接受出这习近平给

0: Домын рын домырг нөпи дэнжиг жи ngөмэн шингэн сэлэ. Цурмын шанчин нар тонгкур зонги, ломын рын шиксу мавши баадан, мэтан бланкур нямтав чопи, сиквэн жонлам жиг натын шцаваны тэгчуб шийхэн, ламгий бжиргүлдан ламтыг шавар чимбала бэглам ксаржи бшийни, мансуг жи ломын рын гэг натын тэгчуб шийи. Сэнжи штава янтан зэг баадан лэглэнта таржин, ерэнг лингэн шиимби, нэпэр та нянрих танчун тан, эрженчил мэпэр лобжун лобсу джамжи сафтан тан ржашилг тунва. Мэмтэд рэмба сусу тэнг рцанзэг тэнг, рджачи тэнгэн тэнг лэпшил пи вчэтунтэ тэнг зэг ба тэнг мэнгчэ туэнтэ вдэшил хчэнба, цанрэг тэнг тэнг пи читэх чуэба, рнгэнзэн рнгэнэр чэпшэ пэр шкэнтэх тунгги. Си Цзиньпинг тэнг зэг ргунпин зэпшил гуэ, рджайунг чэ тэнгэн лэпшил пи нгэджэб лэгтэрв шэ ба тэнг, мэмтэд ни лэглэн тэнг мэгмэн лорджи чэчэ шэпшир тэгтэ пи рнгэмжи дуэдэ, чунгку лэгчэ тэнгрэв чанчи вшуг юнг ни ржакэв ртопчин зэгчэн тэнг, мэрэг вчартэр чэв лапчэм шабжэг лэшкэнтэх тунгбэр нэрдэн чэн гэнсун куэнтэм шаргэ.
1: Дэйон Мэнчэн хэкэбжэбжэбэ бэнэйон ханкэнгэ джицхо тэнг нэржэбэ цэ нэрнгэ нэн бэжэндэ цангзум джицхо тэнг дангбуэдэ аюэнчэн жолэгжэ джицхо лам гонзэнзэл. Джицхо лэ бэнэйон Мэнчэн хэрцачэм дэнг чачэм аюэн ханкэнгэ джурэн аюэнэ жуэнба цунбэнжэ пэлбэ панчэн гэнсун чачэм чарсэнла джэсэбжэбэ нжэнгэхгэрджэ нэнсэ дэнг. Хэрцачэм дэнг чачэм аюэн ханкэнгэ джурэн аюэнэ Синчуэнжи сусур пэлэбэ мошэн сунгчуб дэнг бицэ тэрэр тэнгвэ чачэм чарсэн ла джэсэбшэбэ нжэгэнжэхгэрджэ нэнсэ дэнг. Сэнгли чачэм зубжэ чарсэн ла джэсэбшэбэ нжэгэнжэхгэрджэ нэнсэ. Цачэм дэнг чачэм аюн ханкэнгэ джурэн аюнэ жуэнба лоюнжи пэлэбэ дэсун хэлхун чачэм зубжэ чарсэн ла джэсэбшэбэ нжэгэнжэхгэрджэ нэнсэ. Цачэм дэнг чачэм аюн ханкэнгэ джурэн аюнэ жуэнба Юэншу хунгэ пэлэбэ чэмцубэ чачэм зубжэ чарсэн ла джэсэбшэбэ нжэгэнжэхгэрджэ нэнсэ. Цачэм дэнг чачэм аюн ханкэнгэ джурэн аюнэ жуэнба Ван хунсянгэ пэлэбэ кэлэджэ марца дэбэхгэрджэ чачэм зубжэ чарсэн ла зубжэ шицэлгэрджэ нэнсэ. Юэншу хунгэ пэлэбэ ангэлкэн лирэг дахгэд удэмэ чачэм зубжэ чарсэн ла зубжэ шицэлгэрджэ нэнсэ. Цунбинги пэлэбэ чи чачэм зубжэ чарсэн ла зубжэ шицэлгэрджэ нэнсэ жилам нэнэ. Адьеста чичиб кэнги жунлым джамжил дэнжиг чачэм зубжэ чарсэн дэ джэсчиб шэбэрэх чуэдэг гэрджэ джэзэ дунба дэн. Адьеста чичиб кэнгэ мэгжул дар чэмзэн бэй бэжэн хэжунгэ дэрэ хсашлэвши. Адьэлкэв ташиба юн хан кэнги адьэлкун лэвгэ вэр сунла мургул шэбэ чачэм чарсэн дэ джэсчиб шэбэрэх чуэдэг гэрджэ джэзэ дунба дэн. Адьэлкэв ташиба юн хан кэнгэ джурэн лючин гуэй дэрэ хсашлэвши. Адьеста чичиб кэнгэм нэгжул дар, шэнжэл бүй бүжэнг жунба хуачун инжи, жунхуа мамэнг жэнтэн елкэв дэн, хэнгар варжи, чэсчил чэнгэг дэ джэсшиб дэн чхучнэн гуэбэр, хжуэжэг гуэржи бжэжэ талав сашлэвши. Адьелкэв пэжи бжэжэр юн ханкэнг журэн аб жунба, ван чэнг линжи дали цэнжи, адьэмэн хуанжур дэн чэцху пэжи чаржа лэгтэр шисэл гуэржи, хэнсэ пэл. Нурсэ бүй бүжэнг жунба, линзэ чэнгэй сусур дали цэнжи, Хунсцэв лэгтэр шицэлгэрджэ нэнсэ дэнг. Ништунг нэрнгэ ли лонгкур жэпсэжунгэ вэлунэ додэма шицэлгэрджэ нэнсэ бжэ пэлэ. Джэцху ли дэйон мэнчэнэ нурсэ хуанжур аюн ханкэнгэ джурэн аюнэ жуэнба. Дэнэ юн ханкэнгэ хунсцэ шабэ аюн ханкэнгэ джурэнэ шихун цэй пэлэбэ. Ништунг нэрнгэ ли лонгкур жэ сэжунгэ вэлунэ додэма шицэлгэрджэ хтахкэл ртухшэб нэнсэ нэнэ. Адьеста чичиб кэнгэ нэгжул дар, аргэнэ дэн яхур бүй бүжан, сунэй ли ий, аргэнэ тунзэ дэн шапши пицэл тэрэр тунвэ шаба жэбцэл гурджэ, нэнсэ пэлба дэн. Шэнгли шэнгдэ бүй бүжан жуэнба. Мээр дэн мүгэ тэй, гутэр чэхтуржэ джэмжэ бэнтэл сартэн дэн яхчэл тунва дэн. Чунсэб шуэнэ дарпэлла дэндэг яхгэндэ тунвэ шаба жэбцэл гурджэ, нэнсэ пэл. Джицху ли бьяйун мэнчин бьяни юн ханкэнгэ тими топтэн шэпшира юн ханкэнгэ джурэн айюэна яншу чуэй пэлбэ тима рэсунгэ тими топтэн гуржэ мхэнсэ нэна. Джицху ли дарун джэвла гонтэн бжэжэр джэшэбши.
0: Сэджи бьяйун айюн ханкэнгэ ркэв джэвжэбэ джинли айюн ханкэнгэ джинцук тэн джобжэдба ци нэрнгэ нинчэр ngachur бэжэн дэн цухэн. Мэнцун гансун дэн лэгжэв шэхэ чэрэг дунга дэн. Мэгмэн юн тэмэн тугэв шэнгэр юн бэр дэнтэг гэркэндэг дунгэ шэбэрэг мэгэни джимэл сэлэн бши. 中共中央恰水皮节节呢，也用实质节主席王沪宁国宋真促来写个。中共中央恰水皮节哎哟呢，也是皮节不肯个总理专吧，何立芬个单系带着真促来写本马斯念写拍了。何立芬个单独呢，皮节出席习近平个，孟宋甘肃等六皮皮和七个东阿等，孟孟用他们脱个皮本节不单独给肯德东阶过节，继续改进节工顿，老将等六特个当时不等哎。中共各部联合比中央层总真促腾就比过这个等。

0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག རང་ཅིག་ཅེ་ ཆིལིག་ ཀྲུང་གོ་ ཅན་ཏན་ ཅེར་བི་ ཁ་བཤུག་ ཅན་ཆུང་ ཤེ་པ་དང་ ཆིལིག་ ལེ་ཏོན་ལ་ ཐམ་ཏར་ ཏོ་ཏམ་ ཤེ་ཁི་ ཆེར་ག་ ཏོང་བ་ ཆིལིག་ ལེ་རིག་དང་ ད་དན་ མང་ཚུག་ ཅིབ་ ཅན་ཚུག་ རང་ལིག་ ཅེར་ཏེ་བི་ རན་ཏང་ ཏ་བ་ ལག་ཏར་ ཤེ་པར་ ཆར་ཏུན་ ཅིབ་ ཤེ་ཏེ་ མ་རིག་ ཐན་རལ་དང་ ཆིལིག་ ཆམ་ཏན་ ཅན་ཚུག་ ཏ་ལ་ཏན་ ཅིབ་ ཅེ་ ནམ་པ་བ་ ཟང་ཝ ཅན་ཅིན་ མེ་པར་ ས་ཏན་ ཏག་ ཏོང་ ཀི་ ཝ་ཅེར་མ་ ཅེ་ ཉན་ཏུག་ ལེ་ཏོན་ ལ་ཅིག་ ཅིབ་ ཅེ་ ཅེར་ མམ་ཏལག་ ཏང་སབ་ ཏབ་ ཏང་ནི་ ཉན་ཏུག་ ལེ་ཏོན་ ཅེ་ ཕན་ནི་ ཅན་ཅིན་ མེ་པར་ ཆེར་ག་ ཏོང་བ་ ཏང་ ཝ་ཅེར་མ་ ཅེ་ ཐམ་ནི་ ཆེར་བ་ ཏང་ ཏེ་ ཉན་ཁ་ ཏང་ ཅན་ལུང་ ན་ཚུག་ ཏེ་ཏུག་ ཏང་ ནེ་དང་ ངང་ མང་གོ་ ཤེ་གི་ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཇོང་སན་ ཉིབ་ཅིག་ཅུང་ ཅིབ་ཤ་ཅིག་ ཅིན་ཅུང་ ཤེ་ཏེ་ ཉམ་ཅིན ཉམ་ཅུང་ དང ཉམ་ཅུལ ཅིཅེ་ ཅིན་ཅུག་ ཅིབ་ཅུང་ ལམ་ལིག་ ཐེ་སང་ ཏ་ ཏོང་ཨབ་ ཤེ་ནི་ ཅིན་ཅུག་ ཅེ་ ཧོན་ བར་བི་ ཅེ་ཏུབ་ལ་ གོ་རམ་ དམ་པར་ང་ ལན་ ཏན་ ཏུབ་ ཤ་ར་གི་ ནང་ཅུང་ ངན་སེ་ ཅེ་ ཆེ་ཏུན་ ཐ་བཅུལ་ ཏང་སབ་ ཏ་ ཏོང་ཅིར་ རྐན་ད་ ཁེ་ཅིམ་ ཏང་ནི་ ཅམ་ཅུང་ གབ་ སམ་ཅིག་ ཅིན་ཅུང་ དང ཅམ་ཏར་ ལེ་ཏུན་ ནམ་ ཏ་པ་ ཨོ་དོང་ཏག་ དང ངང་གུག་ ཉམ་ཅིན་ དང རྩ་ལག་ ཉམ་ཅི་ ཅིན་ཅུང་ ཤེ་ཏེ་ ཅོ་ཅིར་ ཏེ་ནི་ ཅ་ཏམ་ ལམ་ ཅེ་ཤ་ སམ་ོ་ ཤེ་པ་ དང མང་ཅུག་ ཅེ་ ཏོ་སུན་ དེ་ ཁེ་ ཏང་སབ་ ཏ་ ཏང་ནི་ ནང་ནས་ ཏོབ་ ཁེ་ ཅེམ་པ་ ཅེ་ ཁོ་རིག་ ཐ་ག་ ཅིག་ ད་ མེ་པར་ ཟོར་ ཀི་ ཡིན་གལ་བ་ ཏང་ ཏོ་ ཅེ་ ཏ་ཤིར་ ཤེ་ ཏེ་ མེ་པར་ ཏོང་ ཨ་ ཏང་ ཝ་ཅེར་མ་ ས་ཏམ་ ལེ་ ཁོང་ ཛིག་ཅུང་ ཏང་ ཆམ་ཅན་ ཅེན་ ཛིག་ཅུང་ ཚོ་ ཅེ་ ཨ་མང་ཅི་ ཤ་ ཏམ་ཅི་ ཡེ་པོ་ ཤེ་ ཏེ་ ས་ཏམ་ ཤ་བི་ ཨ་མང་ཅི་ ཤ་ནལ་ ལེ་ ཏམ་པ་ ཏང་ ཛ་བ་ ཤ་ནལ་ ལེ་ ཅེ་ཏན་ ཏག་ ཏོང་ ཀི་ ཤ་ཚལ་ རང་ལ གི་ ཅེ་ཅུང་ ཏན་ ཏེ་ ཤེ་ནི་ ཝ་ཅེར་མ་ ཅེ་ ཁར་ བ་ ཅེ་ང་ ཏག་ ཏོང་ ཨ་ ཏང་ མ་ ཚང་མང་ གན་ཅི་ ཡོ་པ་ ཏང་ མ་ ཚང་མིང་ གན་ཅིན་ ཁར་བ་ མ་ ཚང་མིང་ ལོང་སབ་ ཅོ་པ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེན་ཚུག་ ཅེ་ཅུང་ ག་ ཐམ་ང་ ཚོ་པ་ ཛིག་ཅུང་ ཤེ་པ་ ཏང་ ཕན་ནི་ ཅེ་བི་ ཅེ་ཅུང་ ལ་ ཏེ་ནི་ ཕེ་ཚན ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅི་ དང ཆེ་ཚན ཐོ་ཡི་ བདེན་ཅི་ ཉམ་གལ ཟོང་ ཡོང་ བར གན་དག ཏོང་ ཨ་ཅིབ་ ཤེ་ ཏེ་ ཀྲུང་གུ ལིག ཅེ་ དང་རབ ཅན་ ཅེ་ ཚོར་ང་ ཅེ་ ལེམ རེ་ ཆིལ ཨ་མང་ ཅེ་ ཁ་ལ་ ལིབ་ དམ་པོ་ དང་ ཀི་ ཝང་ ཝེ་ ཏོང་ དང ཏུ ཤང་ ཕན ཁལུ ཆུན ཅི་ ཏོ་ ཤེ་བ་ལ་ ཤི་ གེ་
1: ཨ་དա ཅེ་ པེ་ ཚི་ ཅར་གི་ ཉེ་ བར ཇོང་ ཁོ་ མང་ ཝེ་ ཨ་ཅེ་ ཏང་ ཉམ་ ཅེ་ ལག་ ཚིལ་ ཏེ་ རང་ ཤུང་ སོང་ ཅུབ་ ཁ་ ཅེ་ ཅིག་ མ་ ཕེ་ ཚིལ་ དང་ ཅོ་ ཁ་པལ་ ཁོ་ཤ་ཏུན ལི་ ཅེ་ ཡི་ ཅེ་ ཆང་ བམ་ ཅིག་ དང་ ཆེ་ ཉི་ ཏུང་ ཅིག་ གབ་ ཅི་ སོང་ཁ་ར ཡང་ཚུར ཨོ་ཁན མང་བི ཡང་ཚུར ཉེན་ རེ་ ཇ་ཅང་ ཚོད་ དང ཛིགཅིན་ ལག་ཅབ ཤུང་ དང ཨོ་ཁན མང་ དང ཁ་ཨོལ རག་ད ཚ་ཅུལ མར་ཤ སོགཅེ ལག་ཅིན དེ་པི མམ་མ ནམ་ཅེབ ཇ་ཅང་ ཚོད་ བྲིག ཅི མ་ལག ཛིགཅིན ཤི ཁང མམ་མ ནམ་ཅེབ ཡང་ཚུར ཏ་ཤིབ ཚ་ལིན ཁལ ཨ་ནི ཛི ལམ་ཕར་མ་ བི ཤིབཅལ ཨོ་ཁན མང་བི ཇ་ཅང་ ཚོད་ ལམ་ཅལ ཅལི ཉི་ཇ་ལི ཨ་གཱ་བ དང ལེང་གིན ཁ་ ཁོ་རམ དམ་པི ངང ཕེ་ཅིན ཡོལ ཚོང་ཁུན་ ནབ་ཡེང་ ཅེར་ཅིག་ཁམ དེན་ཅིག་ སོང་ཡུལ གཅིན ཡིན པའི ཆ་ནི རང་ཤུང་ སོང་ཅུབ ས་ཅི་ ཁ་བ་ཡ་ ཅི་བ་ དང ས་ཡབ་ ཨ་ཉུང་ཟང་ ཅི་ ཉིཽཏུང་ ཉེ་ཅིག་ ལོར ཚོང་ཁུན ཤང་ཅིན་ ཡལ་ཁབ ཅལ་ལ ཚན་ཤིབ ཏ་ཤིབ ཚ་ལི ནབ་ཞེན་ ཅུག་ ཏི་ནི ཅི་ ཇོང་ཁུང་ མང་བི ཨ་ཅེ་ཅང་ ཉམ་རི་ ལག་ཅི་དི རང་ཤུང་ སོང་ཅུབ ཁ་ ཅེར་ཅིག་ཁམ པི་ཚལ་ དང་ཅུག་ ཁ་བ་དལ་ ཁ་ཡ་ཏུ ནམ་ཅང་ ལག་ཏར་ཤི་ནི རང་ཤུང་ སོང་ཅུབ ཁ་ ཅེ་ཅིག་ཁམ པི་ཚལ་ ན་ཁ་ཅན་ དང དེ་ཐོ་ཅན་ཅི་ ཏ་ཤིབ ཚ་ལི ཆ་ཚལ་ ཡིན་ཐ་ནང་ ཐུར་ དང་ཏི་ ས་ཁོང་ ཅིག་ཁམ་ཅེ ཡིམ་ཕན ཏ་ཤིབ ཚ་ལིན དང ན་ཁལ སོང་ཅུབ ངོན་ཅིར ཡོང་ཨ་ཤི་ནི རང་ཤུང་ སོང་ཅུབ ཁ་ཅེ དོ་དམ་ནི་ པ་ ཆ་ཡོང་ནི་ ཆེ་རེ དང རང་ཤུང་གི ད་ཐང་ པེ་ཆུན ཆ་བིན ཇོང་ཡིལ དང ཤུང་ཧ་ ཏུང་རེ ལ་མ་ཚོ ཡལ་ཁབ་རན་བི རང་ཤུང་ སོང་ཅུབ ཁ་ལ་མ་ནི ཁོ་ཏུན ས་ཁལ སེ་གདམ་ནི ཀྲུང་གོ ཚན་རེ་གལ་ང ནབ་ཤང་ ཐོར་གང་ ཅིང་ཡ ཤེམ་ཅིག སོ་ཡ ལག་ཚ་ ཚོ་པ་ དང ཉམ་ཅིལ ཤི་དེ ཤེབ་ཚ་ ཐོ་བི ཨོ་ཁལ མང་བི མ་མ་ལ ནམ་ཅི ཨ་ཟ་གིན་ ནབ་ཇ་ཅང་ ནབ་ཅིག་ནི ཅིག་ཁམ་ མ་མ་ཚལ ཨ་དུ་ཁ་ཏུན ཚ་ཐབ ཤེམ་ཅིག སར་པལ ཤི་པ་ དང སོང་ཅུབ ཁ་ཅེབ ཇང་ཚུར ཅིག་ཁམ་ ཅ པི་ཚལ དང ཚ་ཁང་ག ཁེབ་ཚལ ས་ཤང་ ཤེན་ཅིར ཉམ་ངན ཐང་དང་ཅིར་བ དེམན ར་ཅི སོ་ཅ་ དང ཚ་ཁང་ག ཚོ་ནི ཅེ གན་ནམན ཅིར་དོ་ ཅེལ ཚན་བབ ཨ་ཡེ་ཤིབ དང ཅིག་ཁམ ཉམ་ཤིལ ཁལ ཨ་ཡེན་ཅིལ ན་ཁལ ཤི་ནི རང་ཤུང་ སོང་ཅུབ ཁ་ཏི མ་ཐབ ལ་ཏེ་ནི ས་ཆ་ང་ཡེ་སེ གོར་སོང་ཤེ་པ་ནི 정가 젠저그니 도듬 촌진 셰퍼라 비르브르 근디르퉁기 샹친나 딜캅절랑아 찬십 다클 찰린나 셴죽르티니지 송슈클지 콴드르 발린나 리드나 맘탈라 지그저 창구시니 아인질 찰라머치가 잠급 영출의 년리 영압야 제치기 디트르 릉접시니 지크마르그니 다십 찰린 년치지 카시 좀저 젠저 디스치기다 근디르당스티 스티비 지크마 비츠지 아무츠라 회이버 지지근 하브든 릉접샤제리 Сунхкэрэб янгцур дамамэл намжи куанжил барлин, санги дяунгэ зи ташив цалин, аратанга махуэр тэхшилжи джунху мангбу нямжи сиби вжэжэнг натэнни. Джангцил данкэлжи айшиб джамжи чагбур зебадан. Джикам ларси кэл айэнжилав нала кэвадан. Тепэр дамби сунхчуб джихчун сетэв аргиэр дамбабжиди. Сунхчуб кэлжи джиндэн гуршунгдан, джикамдан рангшунг нөци мнянсун нгунда. Джикам ларсу лэхтэр джила царгдан тамбин дэхчур нунчул шадири.
0: Эрдавжа пиц нерсинин сангупи нертунг нетглум цоронсанчин чеп занчин обжеге чонсуб ламче пицен тоим пежилар кэндэг тонг вийнгин цораны дилон бартарна талура рангшинги джемжэ сэнжэн конртуг чеп чепэн рангшин танг тарчун рангшин манжи рангшин пичэ манжи джемжэ лэрг чин зэгтэнла джемтэнг хэрнум шидэ нэхи йоги ронтуг сакэ ламче гнисэн тондэг танг ви занчин обжеге чонсуб ламче фчэнг литун дан пежиче намбав зонг вон
1: Ададжа пицхинингнанина чунгуй нянчэн сэрлэг энди мангту чэжгши цомун шанчна бянжуа нянчэн жуй нямжэлги папчэн сиби ангэюла жэтуна нянчэн дэкэра алахынла энди ма шарга абдэн топи гамди чаптуна авжигэвжи шарга юнгжэ чул энди ма мангти чулцэби нянчэн дэкэр хчигбайэна
0: нянкуна ба шунин цомун шанчинчи нэгсэл нянчэм чэтун тацулэг тансэбдэг тонгви нямжэл нэгчэл тэндун конни юнгжэг цодэвшэпи юбдачэвчигшэлэ Тэн чонгэнгэ нэгсэл нганжим чэтун тавсэлэг тансэб дах тонгэйг гуэржэ табжи гуэржэг дэн. Цурмэн шанчин айюн тайнхэнгэ вшайвэй лангвша лэгтар дунчул шэпа. Нэгсуг чэр тофхэр нацуг чэ нисуг ла чэмфтар дундаг наму шэдэ. Ниба дунчи мангцуг чэ цэшуг жэнур дэнжэг дэн. Вчэнцуг ярангав дэнгүл ла сонжум шэдэ. Вчэнцуг ла капшугны нэгмжэл нганшу чэ кунтэн цудэв шэ жэ нэ. Джачи мангцуг чэ тэндун шэпэр гавсэ шэ. Дэнбу, кунтэн цудэ чэ чапкун, хчэг. Чэмжэ дэн рэжэ чэр тофхэр ла дэнэ. Гэзэрэм чэ сэгэн хамзунг дэн дэмку лаг дурлаг зуа. Тэмунгэр джэнур хамзунг шэпа. Мангцуг лаг нивчи дэн ноцэг тунгвэй, эрдэвийг дэву дэн шэнгэг дэву. Тонгкунгэр гэрдум дэн зуғшэн цэнлэн, гэмэнгэн бчэнг дэн джуангэв шэпа. Гэнгдуд дэр гондум шэпи сэгса дэн хтэрца цэнзунг кэн. Эр гэрдум лэгнэр дэн цунгэрг нивчи шэпа. Цэнюв цэнцунг, нэгку сэнглун, сунгла лэнба. Зуғшэн лаг дурлаг дунгвэй, шэнлэм цэнзунг кэн дэн цунгра цэнзунг сух, нэгцу дэн джэвэй нэгсуг чинтэй. Гэнни. Дэзи зоцун шэпа дэн вжанран зэгнир шэпа. Ма цун шцанзэг су, чэбжин дэгсэм нямжэджэ нэхсуг цупа дэн. Ржэкэв шэнэнг нэгсуг штовхэн анжэлчи вшинив сэгпа. Хсэм. Нар масун би мэ цунзэн нэгэв шэни чэмгэл нэсэг шэпа дэн. Нар масун би мэ кэгэн лаг ноу цэг дэнвэй нэгэмжэл нэмшэл цупа. Вжэ. Жаржи стэгэв дэн джэмбух дэмчу чэп шэтэв шэдэ. Шцанзэг ёбир гуэнэй нэндугар джэмчуг дэн. Чэмгэ чи ар нэвнэг дэнва. Чэмгэ чи вдэшкэлэг дэнва. Лэншуг чи нэндугар джэлэн. Нэнсэм чи чонгсэв лэнба, цэнхэ чим зачуб шэдэн чигба. Нэлли нэндуг, досэч нэндуг ржэмчуг сугу, нэгмжэл нэншу дэн жэлэй нэхсуг дэн, нэхсуг лэгтэр шэпа. Арнга, эрджэндэл сэнча лхунга дэн, джэхэл шэпа. Нэнчу цэнлэн сугу, нэнбуг дэншу чи, нэмжэл нэншу дэн жэйо бэй нэхсуг. Чиг, нэгмжэл нэншу дэн жэвэй чэмгэл нэхсуг гэв шэпчул гзэнтэгв чи гэнэ. Гэнни, кунтэн яршэв шэтэв. Хчиг, ржэйон хчигчэр жалэм тэндун штэгв. Чалым нэ жайун нэгсэл жонжэб кэнгэ хчэнийг сэмэг сэмдэн аргэнэй тэндун штэгвэ цуэшэр шэпаам. Ягна чунгу чан жава дэн, чуанг сэчэм юн лайн кэнгэ чан рачэ шэпи шкэнчэн фчэртэг сух абжэнтэл тонгул тэндун штэгвэр нжэгэй. Гэнни, цурун шанчэн нэгсэл жонжэб кэнгэ. Хчэг, тэндун капэр, тэгэв дэн хчэгэв жэнни ев дэмжэ хчэгчэг тэгэ. Гэнни, тэндун ягсэм, цурун шанчэн сэлэн жонжэр э хчэгчэг тэг ягсэм. Хсэм, цурун шанчэн фчэвдэй тэн нэгсэл жонжэб кэнгэ. Хчэг, тэндун гонши капэр. Тэгэв дэн чиг хсэмгаа гэнэй тэгэв жа тэгэв жа. Гэнэй тэндун гонши ягсэм. Цурун шанчин сэлэн жонгчэрэн хуаргүй бчи жонгсэр ламчин дэн хуашин лам ламду цурун шанчин вчэвдэй тэн нэгсэл жонжэб кэн. Нэв жа, цурун шанчин мамон шэвшуэл кэн нэгсэл жонжэб кэн. Хчиг тэндун гонши капэр тэгэв дэн чиг хчэгэн ягсэм тэгэ. Гэнэй тэндун гонши ягсэм. Цурун шанчин сэлэн жонгчэрэн хуарнав чи рэнгавжи шанлэм ын чэвдэн ба. Арнга. Цурун шанчин торон мамо чамкэнгэ нэгсэл жонжэб кэнэ. Хчиг тэндун гонши капэр тэгэв дэн хчиг чэгчиг чэгэнгаг нэхчиг хсэм. Гэнни тэндун гонши ягсэм цурун шанчин сэлэн жонжэрэн хуаршэн чи цандэм гжонлэм ынртэг вжадэн аргэ ба. Чиг 从容想起那个这个这么学习的人谈坑等，大西北人谈坑跟那。